0: вперед и новая рабочая неделя, хотел сказать на носу, но нет, друзья, мы уже существуем внутри нее на календаре понедельник, 28 сентября, и я приветствую всех, кто встречает новый день вместе с нами. Вы настроены на волну радиостанции ОК, меня зовут Дмитрий Давыдов, на улице сегодня весьма прохладно, подробнее о погоде я вам обязательно еще расскажу, ну а пока давайте знакомиться с исполнителями, под чью музыку нам с вами предстоит просыпаться в самый ближайший час. Группа Мумитроль вместе с Даней Милохиным, группа Руки Вверх, Бон Джови, Курмашев Марат, группа Добро, Валерий Меладзе, Женис и Алина Герц, Лолита, Коста Лакоста, Бурито и Армин Ван Бюрен ждут вас уже в самый ближайший час. Надеюсь, ваши выходные были достаточно продуктивны, вы успели выполнить много домашних дел, активно отдохнуть, ну или просто расслабиться и вдоволь полежать на своем любимом диване. Всех вас я с удовольствием приветствую и желаю вам доброго утра.
1: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
2: Я к тебе в гости, тук-тук,

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Бон Джови с композицией «My Life» прозвучал в нашем эфире 7.20 в Уральске. Ну а сейчас, друзья, как всегда, пару слов о погоде, которая в прошедшие выходные продолжала радовать нас своим теплом. Во всяком случае, весь вчерашний день я практически находился на улице в одной лишь футболке и даже, несмотря на всю свою мерзлявость, ни капельки не замерз. Но, несмотря на конец сентября, друзья, этим утром за окном всего 6 градусов. Хотя вот наш слушатель, которого зовут Михаил, помимо того, что прислал музыкальную заявку, прислал еще и фотографию, на которой прям вот отчет видно, как он берет и отшкребает от лобового стекла своего автомобиля прям-таки иней. Так что в каких-то отдельных районах города, может быть, где-то в низинах, наверное, даже были заморозки. Во всяком случае, по фотографии Михаила сомневаться в этом не приходится. Да, друзья, как бы мы того не хотели, очередная ступень снижения температур к нам уже пришла, но, тем не менее, днем все еще будет достаточно комфортно. Плюс 21 градус обещают нам сегодня синоптики, а главное, никаких дождей. Солнышко будет продолжаться ярко светить и даже согревать. Лишь ближе к концу недели синоптики обещают нам дожди. Так что, если вы планировали закончить какие-то дела, что называется, посуху, то вот вам информация. Планируйте свой день и пусть ваши планы непременно воплотятся. А мы движемся далее, и на очереди у нас композиция, которую, в общем-то, и просил поставить Михаил. Это группа «Скутер», одни из пионеров настоящей электронной танцевальной музыки. Композиция называется «Rebel Yell». Ну и с огромным удовольствием я вместе с вами и с Михаилом ее и послушаю.

Поскольку песню, которую он заказал сегодня именно для Дашеньки, вы хорошо знаете. Называется она «Хорошо бродить по свету». Это песня из мультфильма про Фунтика, который, как известно, работал в цирке. Ну и, друзья, к слову о цирке. В прошедшие выходные со многими нашими слушателями мы увиделись на цирковом представлении, билеты на который мы разыгрывали всю прошедшую неделю. Я там видел и Михаила, и Ивана. Иван я вообще, по-моему, видел впервые. С Михаилом рядышком мы буквально бок о бок сидели, наблюдали за всем происходящим на сцене. Ну что же, довольно интересное было зрелище. Особенно детям, конечно же, понравилось, ведь в первую очередь для них такие мероприятия и проводятся. Так что, друзья, надеюсь, что и вы культурно отдохнули. Ну а если не успели, то продолжаем отдыхать под музыку в нашем эфире. Специально для Александра и его дочери Дашеньки прямо сейчас звучит песня из мультфильма про Фунтика «Хорошо бродить по свету». С чем, кстати говоря, трудно поспорить.

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: Всем доверчивее и строже.
1: В этом мире доброта, в этом мире доброта.
2: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.

про с вами отечественного исполнителя, который выступает под сценическим псевдонимом Альфа. 7 часов и 41 уже практически минута в Уральске. Друзья, те, кто владеет информацией, владеет миром. Автором этой фразы считается британский банкир Натан Мейер Ротшильд. И действительно, друзья, информация в нашем эфире имеет очень важное значение. Причем настолько, что на это даже обратили внимание такие важные организации, как ЮНЕСКО и Организация Объединенных Наций. Именно с их подачи сегодня, 28 сентября, празднуется один важный праздник – Международный день всеобщего доступа к информации. Информация – это власть, поэтому всеобщий доступ к информации является краеугольным камнем здорового, инклюзивного и построенного на знаниях общества. Мы получаем информацию отовсюду – интернет, телевидение, радио, в том числе и сарафанные газеты и другие средства массовой информации. И, как в любом деле, в вопросе получения информации важно уметь отделять зерна от плевел. Ну, сами понимаете, в современном мире огромное количество есть информации недостоверной, в том числе сгенерированной искусственным интеллектом. Далеко не всему можно верить, даже тому, что появляется в новостных лентах. Я поздравляю всех жителей нашего города, нашей страны с тем, что мы имеем возможность получать информацию, учиться новым знаниям, навыкам, наукам, да и просто в конце концов развлекаться вечером за просмотром любимого фильма, сериала. Кстати, музыка — это тоже один из видов информации. Это я вам как дипломированный специалист в области информатики говорю, так что принимайте, наслаждайтесь следующей композицией в нашем эфире. На очереди Армин Ван Бюрен и Тревор Гютри с композицией «This is what it feels like».

«Город счастливых дорог» называется песня в исполнении Марат Курмашева. 7 часов 51 минута на часах нашей студии. Ну что, друзья, первый музыкальный час уже практически и промчался. Остается совсем немного времени для того, чтобы послушать буквально парочку композиций. Ну и также хочу заметить о том, что действительно, друзья, последние дни, недели, я надеюсь, вы заметили, что наш город несколько преобразился. Во всяком случае, дорожная его часть, поскольку дорожную разметку начали очень активно наносить. Буквально вот сегодня по пути на работу обратил внимание, что на Петровского стоит огромное количество конусов. Там нарисовали пешеходный переход, и движение было частично ограничено. Так что имейте в виду. Возможно, конечно, уже все убрали, но наверняка где-то в других районах города работы активно ведутся. Друзья, всем счастливого пути, несмотря от вида и способа вашего передвижения. Пешком ли вы, на машине, в общественном транспорте, может быть, на такси движетесь. Бурито с песней «Небо вспомнит о нас» звучит в нашем эфире прямо сейчас. Ну а с вами мы услышимся уже в следующем музыкальном отрезке, в начале нового музыкального часа на волнах Радио Ки. Оставайтесь с нами, друзья.

классику рок-н-ролла. Pricey Woman называется композиция в исполнении Роя Орбисона. Между прочим, песня 1964 года. Я уверен, многие наши слушатели гораздо моложе этой композиции. Доброе утро, Уральск! Приветствую всех, кто встречает новый день вместе с нами. Вы настроены на волну радиостанции ОКЕЙ, волну нашего города. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня понедельник, 28 сентября. И вашему вниманию представляю новую порцию музыки, которая прозвучит для вас уже в этот музыкальный час. Lil Peep, Xintication, Mod, Lyric, Светлана Лобода, группа Black Eyed Peas, Макс Корж, Кельвин Харрис и Сэм Смит, Том Грегори и группа Лицей, а также Макс Барских вместе с Юлией Зиверт. Все это ждет вас уже в ближайшие 60 минут. Ну и вы, друзья, тоже можете оказывать непосредственное влияние на ход нашего музыкального эфира. Для этого присылайте свои музыкальные заявки на номер студии 8-771-202-1006. Сообщение принимается через мессенджер WhatsApp. Ваши музыкальные заявки я стараюсь исполнять как можно скорее. Ну и, конечно же, не забывайте о рубрике «Привет и поздравлений», кто сегодня молодец, которая прозвучит точно по расписанию в 9 часов и 30 минут в нашем эфире. Так что, если у кого-то из ваших родных, близких, друзей есть повод для того, чтобы поздравить их, обязательно присылайте ваши теплые пожелания и будьте уверены, что ровно в назначенное время все они прозвучат. Всем, кто с нами, доброе утро, друзья. Встречаем новый день, новый понедельник, рабочая неделя начинается, так что пусть и этот день начнется для вас бодро, весело, с хорошим настроением, с настроем выполнить огромное количество дел, да так, чтобы ни в коем случае не оставить ничего на грядущие выходные.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Здравствуйте, не умрет Светлана Лобода с песней «Суперстар» прозвучала в нашем эфире 8 часов и 18 минут в Уральске. Друзья, ну уверен, каждый из вас хотя бы раз в жизни задумывался о том, что же такое работа мечты. Ну, тут, конечно же, мнения могут отличаться, но думаю, что в общем и целом все сойдутся во мнении, что работа мечты — это такая работа, где можно особо ничего не делать, а если и делать, то исключительно в свое удовольствие и при этом зарабатывать много денег. Так вот, жительница Великобритании сумела не только найти работу по душе, но еще и разбогатеть. А все благодаря кому? Собакам, друзья, друзьям нашим четвероногим. 30-летняя женщина, зовут ее Лиз Ист, устав от рутины, взяла да и бросила работу в юридической фирме, где проработала без малого 10 лет. Виной тому стал постоянный стресс. Ей приходилось часто работать по 12 и более часов в сутки, а корпоративная культура лишь увеличивала давление, в то время как ее супруг занимался выгулом собак и их передержкой. И Джессика решила последовать его примеру. Набрала клиентскую базу и начала гулять с питомцами. Сначала своих соседей, а затем купила фургон, переделала его в перевозку собак и теперь успевает погулять с 20-30 питомцами ежедневно. Женщина собирает собак клиентов, сажает их в машину и отвозит на природу, где они могут свободно бегать, резвиться, играть. За прогулку с одной собакой она берет 14 фунтов. Ну, казалось бы, да, сумма 14, вообще цифра не выглядит какой-то большой, но если пересчитать, то это получается 8200 тенге за день. А всего в течение дня женщина умудряется заработать более 300 фунтов, а это на минуточку 176 тысяч тенге в день. Думаю, большинство наших слушателей, да что уж греха таить, и я сам, от таких зарплат за день могут только горько всплакнуть. Это, кстати, намного больше, чем сама Ист получала, будучи сотрудницей юридической компании. Также она добавила, что, наконец, наслаждается жизнью и работой, потому что каждый день не такой, как предыдущий. Друзья, а вы бы заплатили за выгул своей собаки 8000 тенге? Если ваш ответ положительный, обязательно пишите мне на номер студии 8 771 202 1006. Если таких сообщений наберется достаточное количество, кто знает, может быть, и я решу бросить все, да и податься в собачники. 8.21 в Уральске. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди исполнитель под сценическим псевдонимом Лирик с композицией, которая имеет довольно интересное название. Аутентичная. Именно так она называется.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОКей набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОКей. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов «Керемеры». Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Все сходится, друзья. 8.32 в Уральске, а значит, пришло время очередного тура нашей ежедневной регулярной игры, которая называется «Керамерэм», и в которой мы с вами разгадываем музыкальные загадки. Ну, как мы. Я загадываю, или мои коллеги, а вы, друзья, конечно же, разгадываете. Всю прошлую неделю мы с вами боролись за ценные призы, за билеты в цирк. Сегодня у нас никаких особых подарков, к сожалению, нет, но, тем не менее, интерес, он никуда не девается, и борьба в нашем эфире, конечно же, продолжается среди наших постоянных слушателей, которые, ну, конечно же, любят и потешат свое самолюбие, потому что, ну, знаете, как я и сам люблю разгадывать всякие загадки и доказывать всем, какой я крутой. Ну и, конечно же, просто вспомнить в своих чертогах разума о том, какие же песни мы еще с вами знаем, которые, некоторые из них подзабыты, некоторые из них, наоборот, на слуху и еще не успели обрести свою популярность. Но вот какая песня попадет сегодня, я вам пока подсказывать не буду, потому что мне кажется, никаких особых сложностей ее разгадкой у вас не будет. Значит, правила нашей игры, они очень простые. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент композиции, которую я для вас приготовил. Прозвучит он, как и полагается, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача угадать песню и дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006. Ну, конечно же, представиться и попробовать назвать ваш вариант ответа. Сегодня я в качестве варианта принимаю и название песни, и имя исполнителя, если вам такое будет известно. Все, что осталось, это проявить капельку внимательности, сделать приемники погромче, потому что музыкальная загадка прозвучит в нашем эфире прямо сейчас. Ну, а для тех, кто, возможно, пропустил, еще раз повторю, номер нашей студии 8 771 202 1006.

Продолжительный музыкальный фрагмент взял я сегодня. 8-771-202-1006. Это номер, на который я жду ваших звонков. Есть ли у вас какие-то варианты, догадки? Напомню вам о том, что никак у

0: прошедшие выходные, во-первых. Во-вторых, спрошу, как ваши дела?
1: Ничего, пойдет на работу, едем.
0: Как всегда на работу. Ну что же, Иван, давайте попробуем назвать вариант ответа, есть ли у вас идеи.
1: Да, это похоже вроде на «Славу попутчица».
0: Это абсолютно верный и исчерпывающий ответ. Это действительно «Слава попутчица». А скажите, Иван, вы сегодня на работу один едете или с вами тоже есть попутчики?
1: Нет. У меня только рюкзак с обедом, попутчик мой.
0: В гордом одиночестве, да? Ну, правильно, да, обед — это дело, да, святое. Что же, я...
1: Не, ну, почему с вами?
0: Ну да.
1: Радио слушаем.
0: Тоже верно. Я вас поздравляю с правильным ответом, с победой. Легко ли было разгадать?
1: Я не понял.
0: Легко ли было разгадать эту песню?
1: Да нет, мне кажется, она простая такая мелодия.
0: Задом наперед звучит не так уж узнаваемо. Ну что ж, поздравляю вас тем не менее. Ваши привет и поздравления, Иван.
1: Да всем привет, вам привет. Родным привет. Уральскому привет. На работе коллегам привет.
0: Заморозков.
1: Всем хорошим людям привет.
0: Заморозков вы не наблюдали этим утром?
1: Кстати, да. Сегодня у меня машина прям холодная была. Что-то.
0: Тоже холодная. Вот у меня, видимо, на 8-й школе все тепло, а вот Михаил и вы сообщают о том, что действительно и не был. Ну что ж, надеюсь, что дальше будет теплее.
1: Надеюсь.
0: И вам хорошего дня, Иван.
1: До свидания.
0: До свидания. Ну что же, вот такая вот композиция прозвучала сегодня. Ее Иван, как вы видите, без проблем разгадал. Имя я нашего победителя вписываю прямо в эти минуты в нашу турнирную таблицу. Кстати, довольно большое количество побед у Ивана накопилось уже за месяц. Насколько я вижу, 3, возможно, даже 4. Нет, 3 раза имя Иван я вижу в списке. Но у вас тоже еще есть шансы побороться. Не знаю, правда, будет ли у нас какой-то главный приз в этом месяце. Если будет, мы вам об этом обязательно сообщим. Ну а пока песня, которая принесла победу Ивану. Действительно, это певица Слава с песней «Попутчица». В былые времена довольно часто звучавшая, в том числе на музыкальных телеканалах. Я даже клип помню, как она там на кабриолете каталась. Ну а прямо сейчас вспомним, как она звучала в те времена. Насколько я помню, песня достаточно интересная, веселая. И я уверен, отлично поднимет вам настроение.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

10:09 на часах нашей студии, друзья, и прежде чем подвести итоги нашего сегодняшнего утра, хочется исполнить мне еще одну музыкальную заявку, которую на этот раз прислал наш постоянный слушатель Дмитрий. Ну, все вы прекрасно знаете, что сам Дмитрий отличается особым вкусом к тяжелой музыке, к рок-музыке, с чем я очень рад, кстати говоря, мириться, потому что, ну, с моими вкусами все это совпадает практически на 100%, и сегодня Дмитрий пожелал услышать композицию под названием «Зомби». Исполняет ее певица и группа, которая называется The Cranberries. Но все вы ее наверняка прекрасно знаете, несмотря на то, что песня исполнена в жанре рок, она звучит на самом деле достаточно попсово, в том числе и на различных каналах, вроде MTV в свое время очень часто ротировалась, ну и в нашем эфире тоже имеет полное право прозвучать. The Cranberries с композицией «Зомби» ждет вас прямо сейчас, далее Макс Корж, ну и на этом музыкальная программа этого часа завершается. К счастью, я с вами на этом не прощаюсь. Оставайтесь на волне нашего города. Скоро обязательно продолжим.

Boost называется композиция в исполнении Элиса Мертона, открывшая новый музыкальный час на волнах радио. Окей, доброе утро, Уральск. Приветствую всех, кто в эти минуты уже не спит, находится в добром здравии и отличном настроении. С вами Дмитрий Давыдов. На календаре понедельник, 28 сентября. За окном что-то около 8 градусов тепла. Что неудивительно, солнышко начинает пригревать, и ближе к полудню синоптики вовсе обещают нам 21 градус тепла. А я лишь могу пообещать, что в ближайший час в нашем эфире будет звучать только самая отборная музыка. Не лето, группа «Тестостерон», Сергей Лазарев, Дэвид Гетта, Манескин, Артикасти, группа «Гаязов с Бразерс», Авичи, Ваша Маруся, Алис Купера и даже лучшие из лучших по собственному представлению, разумеется, Тина Тернер. Все это ждет вас уже в самый ближайший час. 8-771-202-1006, неизменный номер нашей студии, на который я, конечно же, принимаю ваши сообщения через мессенджер WhatsApp. Вы можете присылать свои музыкальные пожелания ко мне в студию и приветы и поздравления, которые, кстати, прозвучат уже совсем скоро, менее чем через полчаса. Так что, если у кого-то из ваших друзей, знакомых, близких есть повод для того, чтобы передать им теплые пожелания, поздравить их с чем-то, какой-то праздник, может, произошел или еще какое-то радостное событие, все это для вас доступно. Достаточно лишь взять в руки мобильный телефон и через WhatsApp написать пару коротких строчек. Всем отличного настроения, друзья, оставайтесь вместе с нами. Пусть ваше настроение с каждой минутой становится только лучше, ну а наш музыкальный программ продолжает не лето с песней «Подойди». Подходите, друзья, не стесняйтесь и слушайте хорошую музыку.

это, возможно, в эти минуты, конечно, и закат. Ну, а в Уральске, конечно же, солнышко поднимается все выше, начиная освещать и согревать все вокруг. 9 часов 18 минут в Уральске. Понедельника начало не только рабочей, но еще и учебной недели. Школьники первой смены уже находятся за своими партами, но оказывается, что школы есть не только для детей, но еще и для маленьких енотиков. Причем школы эти довольно суровые. В американском штате Миссисипи для осиротевших енотов организовали специальный учебный лагерь, где их готовят выживать в дикой природе. Программа центра Woodside Wildfire Rescue, названную сотрудниками лагерем для енотов, помогает больным и раненым и брошенным детенышам осваивать навыки самостоятельной жизни, которые они обычно перенимают от матерей. Большинство зверьков отправляют в центр после гибели или разлуки с матерью из-за природных катаклизмов, дорожно-транспортных происшествий и других трагических обстоятельств. В этом году приют принял целых 76 маленьких енотов. Основательница центра Пола Вудсайд, бывшая морячка торгового флота, открыла его еще в 2019 году, после того, как выходила нашедшего енота, найденного на корабле. Ее команда обучает животных по принципу личного примера. Сотрудники прячут червей в земле, показывая енотам, как нужно копать в поисках еды, раскалывают шишки и желуди, чтобы достать семена, а вместо криков используют резкие трели, имитирующие предупреждающий сигнал матери енота. Примерно через 6 месяцев после спасения для студентов устраивают настоящую церемонию выпуска. Под военный марш им зачитывают имя каждого енота, а священник благословляет их путь, после чего животных выпускают в другом участке леса. Вообще еноты удивительные животные, невероятно любопытные и смышленные по уровню интеллекта, их даже сравнивают с 3-летними детьми. И я очень рад, что где-то в далекой-далекой Америке нашлись люди, которые занимаются их спасением. Ну а мы продолжаем спасать наш сегодняшний день от скуки. Дэвид Гетта на очереди с композицией «Would I Like to You». Песня достаточно известная и которая заставит вас потанцевать определенно. Потому что, ну, сами понимаете, Дэвид Гетта — заслуженный мастер танцевальной музыки, которого мы все знаем, любим и не перестаем удивляться его новым шедеврам.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. Кто сегодня молодец?
2: Друзья, прям-таки глаз радуется с точностью до секунды. Сегодня стартует наша рубрика «Привет и поздравлений. Кто сегодня молодец?», в которой я наконец-то могу озвучить все те теплые пожелания, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. Привет всем слушателям, пишет нам Маслан. Хочу от всей души поздравить своего брата, друга Бахтияра с покупкой его первого погрузчика. Баха, красавчик, поздравляю с обновкой и уверен, что с машиной твой бизнес пойдет в гору. Желаю ровных дорог, зеленого света и чтобы заказы никогда не заканчивались. Привет, Радио ОК, пишет нам Олег. Поздравляю свою любимую жену Елену с нашей годовщиной. Ровно 8 лет вместе. Леночка, спасибо тебе за твое бесконечное терпение, домашний уют и за нашего замечательного сыночка. Ты делаешь мою жизнь счастливой каждый день. Крепкого здоровья и яркой улыбки желаю тебе на весь год вперед. Привет, Радио ОК. Передайте, пожалуйста, привет нашему любимому айтишнику Артуру. Сегодня пришли на работу, а 1С-ка никак не хочет работать. Сидим, пьем чай, сплетничаем и ждем нашего спасителя, дабы наконец начать работу. Всем уральцам огромный пламенный привет от наших девчонок. Отдел бухгалтерии прислал это сообщение. Из какой конкретно компании, к сожалению, мне неизвестно. Привет, Уральск! Хочу поздравить племянника Алихана с победой на соревнованиях по карате. Алиханчик, ты у нас настоящий боец, провел 3 тяжелых боя и забрал заслуженное золото. Мы всей семьей болели за тебя. Новых успехов и спортивных достижений желает вам дядя Дархан. Вот такие теплые пожелания прозвучали сегодня. Друзья, спасибо вам огромное за то, что присылаете свои сообщения на номер нашей студии 8-771-202-1006. Продолжает нашу музыкальную программу группа Gayazov Brothers с песней «Малиновая лада».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

замечательная танцевальная композиция в исполнении Avicii, Waiting for Love, называется она, 9.51 в Уральске. Друзья, ну что же, третий музыкальный час стремительно завершается, и все, что мне осталось сегодня, это подвести итоги нашего сегодняшнего утра и, конечно же, рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый день 28 сентября в далекие-далекие годы. Оказывается, именно в этот день, в 2009 году, индийский космический зонд Чандраян-1 обнаружил воду на поверхности Луны. И вот вы думали, кто бы это мог сделать? Американцы, китайцы, русские? Нет, оказывается, индийцы, что для меня стало, кстати говоря, абсолютным открытием. В 1618 году в городе Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. Вот откуда все пошло-то. Где золото начали скупать, денежки за это выдавать, и потом ходи и бегай вокруг этого ломбарда и думай, как же выкупить золото обратно. Ну, к счастью, мне такими делами заниматься не приходилось, но, конечно, не от хорошей жизни обычно люди идут в эти заведения. В 1995 году был принят конституционный закон Республики Казахстан о выборах в Республике Казахстан. Вот вроде бы недавно мы с вами все ходили голосовать, и говорят, что скоро снова нас ждут выборы. Дату я пока нигде в новостях не видел, но говорят, что готовьтесь, готовьтесь, скоро все будет. Также в этот день родились некоторые известные личности. Например, в 551 году до нашей эры, друзья, до нашей эры, вы только подумайте, это получается, дай бог математики, 2577 лет назад родился Конфуций, китайский философ и мыслитель. Те, кто учился в университете, наверняка из пар по философии хорошо знают, что из себя представляет этот товарищ. Также именно в этот день, в 1934 году, родилась Бриджит Бардо, французская актриса, певица, основательница и глава фонда защиты животных имени себя. Фонд Бриджит Бардо, он так и называется, являлась одним из секс-символов конца 50-х, начала 60-х годов. Мировую известность получила после съемок в фильме «И Бог создал женщину». Кстати, не так давно в наш город фонд Бриджит Бардо тоже приезжал и стерилизовал животных по всему городу. Также в 1976 году родился Федор Емельяненко, российский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе, обладатель огромного количества регалий. Ну и что еще о нем сказать? Большой человек, причем в прямом смысле этого слова. Ну и завершая этот список событий, наш с вами дорогой Мухтар Оэзов, родившийся в 1897 году, выдающийся казахский писатель, драматург и ученый, лауреат Ленинской и Сталинских премий по первой степени, академик Академии наук Казахской ССР. Его четырехтомный роман «Путь Абая» вошел в библиотеку всемирной литературы. Фильм по его рассказу номинировали от Советского Союза даже на премию «Оскар». Вот такой вот замечательный, выдающийся человек, живший когда-то среди нас. К сожалению, давно его уже нет, но тем не менее его труды знают по всему миру, и мы тоже можем этим гордиться. Ну вот на этом, пожалуй, друзья, и все. Музыкальный час подходит к концу. 9.54 в Уральске. Марсель Астер вместе с Артик Асти прозвучит для вас в финале этого музыкального часа. Ну и Тина Тернер, как и обещал, если успеет, то тоже прозвучит. А я на этом прощаюсь с вами до завтра, друзья. Желаю всем отличного продолжения дня. Начало рабочей недели. Пусть этот понедельник будет легким стартом для того, чтобы последующие 4 рабочих дня преодолеть легко и непринужденно. А самое главное, сделать максимум дела и ни в коем случае не оставить ничего на выходные. С вами был Дмитрий Давыдов. Услышимся с вами завтра ровно в 7 утра. Всем пока!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
4: Окей.
5: Радио Окей.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын етістіктер. Популярные глаголы. Білу – знать. Бояу – красить, окрашивать. Билеу – танцевать. Вальс – билеу. Танцевать – вальс. Вальс – билеу. Жауабын – білу. Знать – ответ. Жауап – ответ. Білу – знать. Жауабын – білу. Шаш бояу – красить волосы. Шаш – волосы. Бояу – красить. Шаш – бояу.
0: Учим казахский язык

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей, окей, окей.
3: Окей радиосы, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам. Радио ОКей набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОКей. На волне твоего города.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: ОК. Радио ОК на чистоте.

0: ойланып жүрсің, ұқсайды екенсің, айғы сен, Аргония мен айқын сен.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
2: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. Радио ОК. Места нет для грусти. 106 FM.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Место

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: так интересно.
1: Радио «Окей». Место не для грусти.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Вопросам размещения рекламы на «Радио ОК». Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
4: Окей.
5: Радио ОК на частоте твоего сердца.
4: 106 FM. Окей.
5: Окей радио се. Сенем жеребним жилибинде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын етістіктер. Популярные глаголы. Білу – знать. Бояу – красить, окрашивать. Билеу – танцевать. Вальс – билеу. Танцевать – вальс. Вальс – билеу. Жауабын – білу. Знать – ответ. Жауап – ответ. Білу – знать. Жауабын – білу. Шаш бояу – красить волосы. Шаш – волосы. Бояу – красить. Шаш – бояу.
0: Учим казахский язык

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: В саранче содержится больше белка, чем в говядине. В странах Юго-Восточной Азии насекомые составляют до 30% рациона.
0: Между прочим.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

разлита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио «Окей» – место не для грусти.
3: Окей. 106 FM.
2: Радио

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
0: Радио ОКЕ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКИ. Места нет для грусти. 106
3: FM.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на часах.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. Радио ОК. Место не для грусти.
2: 106 FM.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОК. Радио ОК на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

разлита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл про...

Я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

лучше б мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.